Тонтие вале волда, калаболот нофтен дагай шуаги антие воленба. Кайгуан юзам чанмандур, кажи куолге и чилжа, кахта шотри воар леттиман, кахтлы